0: Пристаями. Добытнут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечне на прессис пурцлэбзе. Теваритэнэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресс-сайты. Ходу сам шоу дресс. Ацца-ацца датхут бутсутсэ. Гэнмэ ора.